0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Станислав Злобинс. Вакара, рэдим отвертас дебес, мумсун, ар мумс калпос, Станислав Злобинс.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Лавакар, дорогие драуги.
1: Добро пожаловать на программу «Открытое небо».
2: Лапна Эцинат, программа «Отвертас дебес».
1: Я очень рад встрече с вами.
2: Патис прицаюс сатекоties ар jums.
1: И в начале программы мы, как всегда, помолимся.
2: Un raidījuma iesākumā mēs, kā vienmēr, aizlūksim, lūksim.
1: И я думаю, что одна из самых важных молитв сегодня – это молитва за выборы.
2: Un viena no svarīgākajām lūkšanām, man šķiet, šodien ir lūkšana par vēlēšanām.
1: Мы знаем, что 3 октября

0: Когда я молился в апреле, то Господь сказал мне, положил мне в сердце желание проводить каждую субботу молитвенные собрания в Риге.
1: Ja в апреле iesākot lūkšanu, Dievs jau lika sirdī jau katru svētdienu lūkt par šo jautājumu.
0: И это действительно непросто.
1: Tas nav viegli.
0: Для меня.
1: Man.
0: Потому что я живу в Даугавпилсе.
1: Tāpēc, ka es dzīvoju Daugavpilī.
0: И чтобы мне проводить эти собрания, я должен был приезжать сюда, 3 часа ехать из Даугавпилса в Ригу и потом обратно.
1: Un, lai novadītu šīs sapulces, man nepieciešams bija braukt uz šeienu, uz Rīgu, 3 stundas, lai novadītu šīs lūkšanas sapulces.
0: Но по милости Божией мы провели уже 19 собраний.
1: Bet ar Dieva žēlstību mēs esam novadījuši 19 sapulces.
0: И на эти собрания приходят молитвенники с разных церквей.
1: Šīs sapulces apmeklē lūdzēji no visdažādākām draudzēm.
0: Потому что важно, чтобы было единство.
1: Tāpēc ļoti svarīgi, ka būtu vienprātība.
0: Когда мы соглашаемся, то наша молитва усиливается.
1: Mūsu lūkšana kļūst spēcīgāk, tad, kad mēs esam vienprātīgi.
0: И в эту субботу уже осталось последнее молитвенное собрание уже перед выборами.
1: Un šajā sestdienā, var teikt, ir pēdējā no lūkšanas sapulcēm, pēdējā pirms pašām vēlēšanām.
0: И мы собираемся в здании Академии наук.
1: Mēs sapulcējamies Zinātņu akadēmijas telpās.
0: Каждую субботу в 13:00.
1: Katru sestdienu 13:00.
0: И я призываю вас всех присоединиться.
1: Un es aicinu jūs visus pievienoties.
0: И не обязательно приезжать туда.
1: Nav obligāti braukt fiziski
0: studiju. А просто вместе молиться, чтобы Бог благословил Латвию.
1: Bet kopīgi lūgt, lai Dievs svētī Latviju.
0: Чтобы во главе правительства Латвии стали достойные люди.
1: Lai tiešām cienīgi vīri ieņemtu amats, valsts amats.
0: Потому что это очень важно.
1: Tas ir būtiski un svarīgi.
0: Потому что сегодня мы видим, что происходит в мире.
1: Mēs labi redzam, kas notiekošo pasaulē.
0: И мы молимся, чтобы Бог благословил мудрым правительством.
1: Un mēs lūdzam, lai Dievs tiešām svētītu ar gudru valdību.
0: Tie, которые следуют за совестью, по совести, живут по совести.
1: Tie, kuri dzīvo un kuri rīkojas pēc savas sirdsapziņas.
0: И давайте мы вместе помолимся сейчас.
1: Un tāpēc arī tagad kopīgi aizlūksim.
0: О том, чтобы Бог благословил выборы.
1: Lai Dievs svētī šīs vēlēšanas.
0: Отец Небесный.
1: Debestās.
0: Мы молимся о предстоящих выборах в Латвии.
1: Mēs lūdzam par šīm priekšā stāvošām vēlēšanām Latvijā.
0: Благослови, Господь.
1: Svētī, Kungs.
0: Всех тех людей.
1: Visus tos ļaudis.
0: Которые будут голосовать.
1: Kuri balsos.
0: Я прошу тебя, вложи твои желания в их сердца.
1: Es lūdzu ieliec savas vēlmes viņu sirdīs.
0: Говори в их сердца.
1: Runā uz viņu sirdīm.
0: Вразумляй каждого.
1: Apskaidro katru.
0: Чтобы каждый сделал правильный выбор.
1: Lai katrs spētu izdarīt pareizo izvēli.
0: Исходя не своих личных вкусов.
1: Vadoties nevis pēc savas gribas.
0: Или человеческого понимания.
1: Vai arī pēc cilvēciskās sapratnes.
0: Но пусть это будет твое водительство.
1: Bet lai tur būtu redzama tava vadība.
0: Для каждого христианина.
1: Katram kristietim.
0: И даже неверующих людей.
1: Tāpat arī neticīgam cilvēkam.
0: Потому что ты Бог всесильный.
1: Tāpēc, ka tu esi visvarants Dievs.
0: И ты можешь говорить каждому.
1: Tu esi spējis runāt uz katru.
0: Побуждать делать правильные,
1: Pamudināt izdarīt pareizo izvēli.
0: Мы молимся.
1: Mēs lūdzam.
0: Благослови Латвию.
1: Svētī Latviju.
0: Достойным правительством.
1: Tiešām ar cienīgu valdību.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Amen.
1: Amen.
0: Слава Господу!
1: Слава и почтение
0: Богу. Будем молиться, продолжать молиться.
1: Turpināsim lūgt un lūgsim.
0: И, конечно же, голосовать.
1: Un, protams, arī piedalīsimies vēlēšanās.
0: Исходя не из наших симпатий.
1: Nevadoties pēc mūsu simpātijām.
0: А вопрошая Бога.
1: Bet lūdzot Dievu.
0: Господь, что ты хочешь?
1: Kungs, ko tu gribi?
0: Я хочу напомнить вам.
1: Gribu atgādināt jums.
0: Что мысли Бога выше наших мыслей.
1: Ka Dieva domas ir augstākas par mūsu domām.
0: И пути Бога выше наших путей.
1: Un viņa ceļi ir augstāki par mūsu ceļiem.
0: Часто в моей жизни казалось, вот так нужно.
1: Bieži man paša dzīvē šķiet, ka ir vajadzīgs tieši tādā veidā.
0: Но когда я спрашивал Бога,
1: bet jautāju Dievu,
0: Господь показывал мне даже то, что мне не нравилось.

0: Radīja lietas, kas man nepatika.
1: И я когда делал выбор Божий,
0: un tad, kad es darīju, izvēlējos darīt Dievu gribu,
1: на основании Слова Божьего,
0: balstoties Viņa vārdā,
1: это всегда было в точку, точно, абсолютно.
0: Tas vienmēr bija precīzi trāpījums.
1: Пусть Бог поможет нам.
0: Lai Dievs palīdz mums.
1: Сегодня мир меняется.
0: Pasaule mainās mūsdienās šobrīd.
1: И поэтому так важно,
0: Tāpēc ārkārtīgi svarīgi,
1: чтобы над Латвией было Божье благоволение.
0: Lai Dieva labvēlība būtu pār Latviju.
1: Да благословит Бог Латвию.
0: Lai Dievs svētī Latviju.
1: Amen.
0: Amen.
1: И я хотел бы поделиться еще из Евангелия от Матфея, 18 глава.
0: Un gribētu vēl padalīties ar rakstvietu no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas.
1: 23. stihā.
0: Sākot ar 23. pānta.
1: Давайте прочитаем.
0: Izlasīsim kopā.
1: Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться со своими рабами.
0: Tādēļ debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem.
1: Когда он начал считаться, проведён был к нему некто, который должен был ему 10,000 талантов.
0: Kad viņš sāka to darīt, viņam pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10,000 талантов.
1: А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить.
0: Un tā kā viņš nespēja samaksāt, viņa kungs pavēlēja pārdot gan viņu pašu, gan viņa sievu un bērns, gan visu, kas tam bija, un parādi samaksāt.
1: Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил: «Государь, потерпи на мне, и всё тебе заплачу».
0: Tad kalps krita pie zemes un lūdzās: «Pagaidi uz mani, es visu samaksāšu».
1: Государь, умилостивившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему.
0: Kungs iežēlojās par šo kalpu un atlaida tam aizdevumu.
1: Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен».
0: Šis kalps izgāja sārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā 100 denārī. Viņš to satvēra žņaudzu un sacīja: «Atdod, ko esi parādā».
1: Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе».
0: Tad viņa biedrs krita pie zemes un lūdzās: «Pagaidi uz mani, es visu samaksāšu».
1: Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
0: Taču viņš negribēja gaidīt un aizgājis to ielika cietumā, līdz tas parāds būs samaksājis.
1: Товарищи его, видев пришедшие, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее.
0: Citi kalpi, viņa biedri, to redzēdami ļoti noskuma. Tie gāja un visu notikušo atstāstīja kungam.
1: Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, ведь весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня».
0: Tad kungs viņu pasauca un sacīja: «Tu nelietīgais kalps, visu tavu parādi es tev atlaidu, kad tu lūdzi».
1: Nenadležāva li i tibie pamilovat tavariši tvojo, kak i ja pamilovat tibie?
0: Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es pār tevi apžēlojos?
1: И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
0: Un kungs saniknojies, nodev to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu.
1: Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его.
0: Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet.
1: Bībele говорит: «Прощайте, и прощены будете».
0: Bībele saka: «Piedodiet, un jums taps piedots».
1: Чтобы Бог простил нас и благословил нас, мы должны прощать.
0: Lai Dievs piedotu mums, mums pašiem ir jāpiedot. Lai Dievs varētu mūs svētīt, mums pašiem ir jāpiedot.
1: Что мы видим в этой притче?
0: Ko mēs redzam šajā līdzībā?
1: Этот человек должен был государю 10,000 талантов.
0: Mēs redzam, ka šis cilvēks bija parādā savam kungam 10,000 талантов.
1: А ему самому был должен другой человек 100 динариев.
0: Un viņam savukārt cits cilvēks bija parādā 100 denārijas.
1: Давайте немножко разберемся в цифрах.
0: Nedaudz tiksim skaidrībā skaitļiem.
1: Что такое один талант?
0: Ko nozīmē viens talants?
1: Это 12000 динариев.
0: Tie ir viens talants, tie ir 12000 denāriju.
1: То есть 10000 талантов?
0: Un 10000 talantu.
1: Это 120 миллионов динариев.
0: Tie ir 120 miljonu denāriju.
1: Государь простил 120 миллионов динариев.
0: Un kungs piedeva 120 miljonus denāriju.
1: А тот не захотел простить 100 динариев.
0: Un tas nebija gatavs atlaist 100 denārijas.
1: То, что простил нам Бог, это намного больше.
0: То, ko Dievs mums ir piedevis, tas ir daudz vairāk.
1: Чем мы можем простить.
0: Nekā mēs spējam piedot.
1: Если против нас делали нехорошие вещи.
0: Ja kāds darīs lietas attiecībā pret mums.
1: Даже ужасные вещи.
0: Pat arī briesmīgs.
1: Это все равно не так много по сравнению с тем, что прощает нам Бог.
0: Salīdzinoši, tas nav tik daudz, cik lielā mērā Dievs ir spējīgs mums piedot.
1: Сколько люди грешили против Бога.
0: Cik daudz cilvēki ir sagrēkojuši Dievu priekšā.
1: Это бесчисленно.
0: Tas ir neizskaitāmi.
1: Грехи человека, они бесчисленны.
0: Neizskaitāms ir cilvēka grēks.
1: И Бог по милости своей.
0: Un Dievs savā žēlstībā.
1: Прощает нам намного, намного больше.
0: Savā žēlsirdībā viņš mums piedod daudz vairāk.
1: Чем мы можем простить нашим обидчикам.
0: Nekā mēs spējam piedot saviem pārdarītājiem.
1: Поэтому наш долг прощать.
0: Tāpēc mūsu pienākums ir piedot.
1: Потому что Бог прощает нам.
0: Tāpēc, ka Dievs ir tas, kas piedod mums.
1: Прощение открывает двери благословения.
0: Piedošana atver svētību durvis.
1: Если человек не прощает,
0: ja cilvēks nepiedod,
1: двери благословения будут закрыты.
0: Svētība durvis tiks aizslēgtas.
1: И что бы ты ни делал,
0: un lai ko tu arī nedarītu,
1: благословение не придет.
0: Svētība neienāks tavā dzīvē.
1: Потому что есть справедливость.
0: Tāpēc, ka pastāv taisnība.
1: Справедливость не человека, а Бога.
0: Nevis cilvēka taisnība, bet Dieva taisnība.
1: Бог говорит нам, я прощаю вам больше.
0: Dievs saka, es jums piedodu daudz vairāk.
1: Намного больше.
0: Daudz vairāk.
1: И когда человек говорит, почему я должен прощать кого-то?
0: Un kad cilvēks saka, kāpēc man kādam ir jāpiedod?
1: Он так негодно поступил против меня.
0: Viņš tik nelietīgi rīkojies attiecībā pret mani.
1: Как это можно прощать?
0: Kā vispār to var piedot?
1: Но ведь Бог простил тебя.
0: Bet Dievs taču ir piedēvis tev.
1: Разве ты правильно ходил перед Богом?
0: Vai tu esi vienmēr patiesi un pareizi staigājis Dieva priekšā?
1: И твои дети,
0: tavi bērni,
1: и твой дом,
0: vai tavs nams?
1: Бог явил нам милость.
0: Dievs ir parādījis mums savu žēlsirdību.
1: Поэтому наш долг являть милость.
0: Un mūsu pienākums arī parādīt žēlsirdību.
1: И в моей жизни были моменты, когда меня очень сильно обижали.
0: Bija manā dzīvē mirkļi, man sevišķi daudz tika pārnodarīts.
1: Pridavali.
0: Pat nodeva.
1: Было очень больно.
0: Bija diezgan sāpīgi.
1: Я думал, что я не смогу простить.
0: Man šķita, es nespējuši piedot.
1: Моих человеческих сил не хватало.
0: Ar maniem cilvēcīgiem spēkiem nepietika.
1: Но из-за того, что я знаю Писание, я понимал.
0: Un zinot svētos rakstus, es sapratu.
1: Если я не смогу простить,
0: ja es nespējuši piedot,
1: мое христианство закончится.
0: Man kristietība izbeigsies.
1: Что может сделать христианин, который полон обиды, злобы, ненависти?
0: Ko var paveikt kristietis, kurš ir dusmu, naida pilns?
1: Как он может служить Богу?
0: Un kādā veidā viņš ar Dievam
1: kalpot? Как он вообще может ходить перед Богом?
0: Kā viņš vispār ir spējīgs staigāt Dievu
1: Tot,
0: priekšā?
1: Tot, kto все время ворчит, недоволен.
0: Tas, kurš visu laiku ir neapmierināts un rūgtuma pilns.
1: Разве это любовь?
0: Vai tā ir mīlestība?
1: Нет, конечно.
0: Protams, ka nē.
1: И когда мне было очень больно.
0: Un sevišķi brīžos, kad man bija sevišķi smagi un sāpīgi.
1: Я помню тот день, когда я встал на колени.
0: Es labi atceros to dienu, kad, kad kopā ar sevi sievu nostājāmies uz ceļiem.
1: Бог, помоги мне простить.
0: Un es lūdzu, kungs, palīdz man piedot.
1: Моих сил нет.
0: Man pietrūks spēka, man nav spēka.
1: Но если мы просим Бога,
0: Bet, ja mēs lūdzam Dievu,
1: он отвечает.
0: Viņš atbild.
1: И я смог простить.
0: Un es spēju piedot.
1: Мало того, Господь излил на меня благодать.
0: Vēl jau vairāk Dievs izlēja savu žēlstību pār mani.
1: Потому что, когда меня сильно обидели, предали,
0: un kad tiešām man pārdarīja vai arī nodeva,
1: я думал, что я теперь буду очень осторожный с людьми.
0: Man šķiet, ka es būšu ļoti uzmanīgs attiecībā pret cilvēkiem.
1: Никого не буду подпускать к себе.
0: Nelaidīšu nevienu sev tuvāk.
1: И буду таким закрытым.
0: Будешь нослэгт человекс.
1: Потому что это, ну, как инстинкт самосохранения.
0: Это ситуация пашасардзības механизм.
1: По-человечески.
0: Человечески.
1: Но когда я простил...
0: Bet tad, kad es piedēl...
1: С Божьей помощью.
0: Ar Dieva palīdzību.
1: Я удивился себе.
0: Es biju pārsteigts.
1: Я стал более открыт перед людьми,
0: es
1: чем kļu... был.
0: Daudz atvērtāks apkārtējiem cilvēkiem nekā bija līdz šim.
1: И когда меня пытаются обижать,
0: un kad kāds mēģina pārdarīt,
1: как-то у них не очень получается.
0: Kaut kā viņiem nesanāk.
1: Потому что кто смог простить,
0: tāpēc, ka tas, kurš spēja piedot,
1: тот получает, я думаю, наверное, прививку от обид.
0: Es domāju, viņš saņem tādu īpašu potu pret pārdarījumiem.
1: Приходит исцеление в его жизни.
0: Viņa dzīvē ienāk dziedināšana.
1: И когда случилась вот со мной такая беда,
0: un kad šāda nelaime notika ar mani,
1: когда поступили со мной очень некрасиво,
0: ja tas var pateikt, nevisai glīti izrīkojās attiecībā ar mani,
1: я спрашивал Бога, за что мне это?
0: Es Dievam uzdevu jautājumu, kāpēc tas ar mani notiek?
1: Почему это со мной произошло?
0: Kāpēc tas notika vispār?
1: Ведь я ничего плохого не делал.
0: Jo neko slikti es nebiju darījis.
1: Я служил тебе.
0: Es kalpoju tev.
1: И почему это вот я в огонь такой попал?
0: Un kāpēc es nokļuvu tādās ugunīs?
1: И когда я спрашивал об этом Бога,
0: uzdodot šos jautājumus Dievam,
1: Господь сказал мне,
0: Dievs atbildēja man,
1: ты не знаешь,
0: tu nezini,
1: на что я тебе готовлю.
0: Kam es tevi sagatavoju?
1: Когда приходит трудное обстоятельство,
0: kad mūsu dzīvē ienāk grūti apstākļi,
1: это очень неприятно.
0: Tie nav patīkami.
1: Но как можно научиться любить по-настоящему?
0: Bet kā mēs varam iemācīties patiesi mīlēt?
1: И прощать по-настоящему.
0: Un piedot patiesi.
1: Только тогда, когда ты в трудных обстоятельствах.
0: Tikai tad, kad tu nonāc grūtos dzīves apstākļos.
1: Легко любить, когда тебя все любят.
0: Viegli mīlēt tad, kad tevi visi mīl.
1: Но когда проявляется моя внутренность?
0: Bet tad, kad izpaužās man iekšējā slēptā daba?
1: Когда обстоятельства сжимают меня?
0: Kad apstākļi žņauc mani?
1: Как тюбик зубной пасты?
0: Līdzīgi kā zobpastas stūbiņi.
1: Когда сжимает меня обстоятельства?
0: Kad apstākļi šādā veidā man sažņauc.
1: Из меня выходит мое настоящее, кто я на самом деле есть.
0: Var teikt, ir redzams tas, kas esmu es patiesībā.
1: И, к сожалению, не все очень красивое.
0: Un, par nožēlu pateikt, ne viss tur ir ļoti patīkams un glīts.
1: Потому что мы грешники.
0: Tāpēc, ka mēs esam grēcinieki.
1: Но Бог хочет изменить нас.
0: Bet Dievs vēlās pārveidot mūs.
1: Так же, как это произошло с Иосифом в Ветхом Завете.
0: Tieši tāpat, kā tas notika Jāzepa dzīvē vecā derībā.
1: Иосиф должен был спасти множество людей от голода.
0: Jāzepam vajadzēja izglābt daudz cilvēkus no bada.
1: Spasti Izraeli, svojvo atsā i brāķiv.
0: Izglābt Izraeli un savus brāļus.
1: No jevo že brāķi pradāli jevo v rābstvo.
0: Bet viņi brāļi paši pārdeva viņu verdzībā.
1: A potom ušo obvinīli jevo i pasadīli v tūrmu.
0: Pēc tam vēl apvainoja iesēdināja cietumā.
1: Za to, što on ničo nezdēval.
0: Tāpēc viņš neko nebija nodarījis slikt.
1: Но что произошло?
0: Bet kas notika?
1: Когда он прошел эти испытания?
0: Izējot caur šiem pārbaudījumiem.
1: Бог возвеличил его.
0: Dievs paaugstināja viņu.
1: Потому что эти испытания изменили его.
0: Tāpēc, ka šie pārbaudījumi pārveidoja viņu.
1: Когда ты входишь в свое призвание,
0: un kad tu ieies savā aicinājumā,
1: очень важно, чтобы во мне был характер Христов.
0: Ļoti svarīgi, lai manī būtu Kristus raksturs.
1: Чтобы я был изменен.
0: Lai es būtu pārveidots.
1: Потому что если Иосиф бы встал бы с огромной властью,
0: ja pieņemsim, ja Jāzeps pieceltos ar varenu varu,
1: neizmiņonni,
0: neizmainīts,
1: да он бы убил бы всех своих братьев.
0: Iespējams, viņš nogalinātu visus savus brāļus.
1: И вряд ли бы кого-нибудь спас.
0: Un diez vai kādu viņš izglābtu.
1: Мы должны измениться.
0: Mums jākļūst pārveidotiem.
1: Цель таких испытаний в нашей жизни.
0: Un šo pārbaudīja mērķis mūsu dzīvē.
1: Это наши изменения.
0: Mūsu pārveidotā daba.
1: Чтобы мы вошли в свое призвание.
0: Lai mēs spētu ieiet savā aicinājumā.
1: Поэтому Бог мне сказал, ты не знаешь, на что я тебе готовлю.
0: Tāpēc Dievs teica, tu vēl neapzinies, tu nezini, kam es tevi sagatavoju.
1: И я сказал, хорошо, Господь.
0: Un es atbildēju, jā, kungs.
1: И я видел, что когда я правильно прохожу испытания,
0: un ieraugot, ka es pareizi izēju šiem pārbaudījumiem,
1: действую по Слову Божьему,
0: rīkojos pēc vārda,
1: это меняет меня,
0: tas pārveido mani,
1: делает меня лучше,
0: padara mani labāku,
1: похожим на Иисуса,
0: līdzīgāku Kristum.
1: Поэтому это важно для осуществления призвания.
0: Tāpēc tas ir ļoti svarīgi aicinājuma īstenošanai.
1: 10 октября Господь поднял меня ночью, то есть сентября, извиняюсь.
0: 10 septembrī Dievs man naktī uzmodināja.
1: И стал говорить ко мне.
0: Un sāk runāt ar mani.
1: И он напомнил мне то, что происходило с моей жизнью.
0: Viņš atgādināja mans dzīves notikums.
1: Он напомнил мне историю Иосифа.
0: Atgādināja Jāzepa dzīves notikumu.
1: А потом он мне сказал.
0: Un tad viņš teica.
1: Есть призвание не только для личности.
0: Ir aicinājums ne tikai personai.
1: Есть призвание для нации.
0: Bet arī nācijai ir savs aicinājums.
1: Ведь Бог говорит не только с личностями.
0: Jo Dievs uzrunā ne tikai personu atsevišķi.
1: В Библии мы видим, он обращается к целым народам.
0: Redzam, lasot Bībeli, mēs redzam, ka viņš vēršās pie veselām tautām.
1: У Бога есть призвание и для личности.
0: Dievam ir aicinājums atsevišķai personai.
1: И у Бога есть призвание для нации.
0: Un tāpat aicinājums tautībai.
1: Для целого народа.
0: Veselai tautai.
1: И Бог стал говорить не для Латвии.
0: Un Dievs sāk runāt man attiecībā par Latviju.
1: Я верю, что у Бога есть хороший план для Латвии.
0: Es esmu pārliecināts, ka Dievam ir lielisks plāns attiecībā
1: хорошие
0: uz Latviju.
1: Хорошие намерения для Латвии.
0: Lieliski nodomi attiecībā uz Latviju.
1: Но мы понимаем, то, чтобы войти в эти планы.
0: Un mēs saprotam, lai šajos plānos iet.
1: Мы должны соответствовать воле Бога.
0: Mums ir jāatbilst Dieva gribai.
1: И Господь сказал.
0: Un Dievs teica.
1: Он напомнил мне еще одно место писания.
0: Un viņš atgādināja vēl vienu rakstu vietu.
1: Когда Иисус сказал, если кто хочет идти за мной.
0: Kad Jēzus teica vārdus, ja kāds.
1: Отвергни себя.
0: Grib man sakot, aizliec sevi.
1: Возьми свой крест.
0: Ņem savu krustu.
1: И тогда ты будешь следовать за мной.
0: Un tad tu sekosi man.
1: И когда мы идем за Богом.
0: Un sekojot Dievam.
1: И меня обижают.
0: Un tad, kad man dara pāri.
1: И моя душа болит.
0: Un manai dvēselei sāp.
1: Я принимаю решение.
0: Es izdarīju izvēli.
1: Простит.
0: Piedot.
1: Но Иисус говорит, возьми крест.
0: Bet Jēzus saka, paņem krustu.
1: Потому что на кресте умирает моя обида.
0: Tāpēc, ka mans aizvainojums mirst uz tā krusta.
1: Но душа болит.
0: Dvēselei sāp.
1: Когда меня предали, мне было очень и очень больно.
0: Un tad, kad man nodev, patiesi man bija ļoti sāpīgi.
1: Но когда я простил.
0: Bet piedodot.
1: А потом молился Богу.
0: Un tad lūdzu Dievu.
1: Бог исцелил все мои раны.
0: Dievs izdziedināja visas manas rētas brūces.
1: Сегодня я с любовью смотрю на тех, кто предал меня.
0: Un šodien es spēju ar mīlestības acīm raudzīties uz tiem cilvēkiem, kas
1: я
0: man savu laiku
1: nodeva.
0: Es palīdzu pat viņiem.
1: Потому что это правильно.
0: Tāpēc, ka tas ir pareizi.
1: Любите врагов ваших.
0: Mīliet savus ienaidniekus.
1: Это совершенная любовь.
0: Tā ir pilnīgā mīlestība.
1: И когда Бог стал говорить о Латвии.
0: Un tad, kad Dievs sāk runāt par Latviju.
1: Латвию много кто порабощал.
0: Daudz ir paverdzinājuši Latviju.
1: Немцы.
0: Vācieši.
1: Vieды.
0: Zviedri.
1: Poļāki.
0: Poļi.
1: Rūs.
0: Krievi.
1: Российская империя.
0: Krievijas impērija.
1: Sovietskij sajūs.
0: Padomju savienība.
1: Это то, что было последнее.
0: Tas bija pēdējais.
1: И Латвия обрела свободу.
0: Un Latvija ieguva neatkarību.
1: Слава Богу.
0: Brīvību.
1: Но должна ли Латвия простить?
0: Bet nepieciešams Latvijai piedot.
1: Što govorit pisanie?
0: Un ko šajā gadījumā saka raksti?
1: Pisanie govorit prašajte.
0: Raksti saka piedodiet.
1: Потому что если... Что значит ты не простил? Признак непрощения.
0: Kāda ir nepiedošanas pazīme?
1: Когда все еще болит.
0: Tas ir... Tā ir norāda, ka joprojām vēl sāp.
1: Когда ты вспоминаешь все время.
0: Kad tu visu laiku atceries.
1: Меня обидели.
0: Man pāri nodarīja.
1: Со мной плохо поступили.
0: Slikti izrīkojās attiecībā pret mani.
1: Я знаю, о чем я говорю.
0: Es zinu, par ko es runāju.
1: Моя бабушка латышка.
0: Mana vecmāmiņa ir latviete.
1: Она в Сибири была, она была репрессирована.
0: Viņa ir represētā, un viņa bija Sibīrijā.
1: Jo ženihā ubīli.
0: Viņas līgavāja nogalināja.
1: Моя мама родилась в Сибири.
0: Man māma piedzima Sibīrijā.
1: Я знаю, о чем я говорю.
0: Un es labi zinu, par ko es runāju.
1: Но я понимаю. Бог говорит, прощай.
0: Un vienlīdz es arī saprotu, Dievs saka, piedod.
1: Чтобы исцелиться.
0: Lai tiktu dziedināts.
1: Раны больше не должны болеть.
0: Brūcēm vairāk vairs nav jāsāp.
1: Потому что если они болят,
0: bet ja brūcis tomēr sāp,
1: человек с болью никогда не может исполнить свое призвание.
0: Cilvēks ar sāpēm pilns nekad nespēs īstenot savu aicinājumu.
1: Знаете, есть люди, у которых болят.
0: Ir cilvēki, kuriem sāp.
1: Физически.
0: Fiziski var sāpēt.
1: Они раздражённые.
0: Un viņi ir aizkaitināti.
1: Они не способны что-то сделать.
0: Viņi nav spēj kaut ko izdarīt.
1: И им нужно исцеление.
0: Viņiem nepieciešam dziedināšana.
1: И есть боль души.
0: Un ir arī dvēseles sāpes.
1: Я знаю, что душа латышского народа.
0: Es zinu, ka latviešu tautas dvēsele
1: пережила большую боль.
0: Piedzīvoja ārkārtīgas sāpes.
1: Но я знаю, что для латышского народа.
0: Bet es tāpat arī zinu, ka latviešu tautai
1: есть призвание от Бога.
0: Ir aicinājums no Dieva.
1: Есть что-то, что Бог хочет, чтобы Латвия сделала.
0: Un ir kaut kas, ko Dievs vēlas, lai Latvija varētu izdarīt.
1: Я думаю, это самое лучшее, что может случиться с Латвией.
0: Un es domāju, tas ir pats labākais, kas varētu ar Latviju notikt.
1: Особенно в это последнее время.
0: Sevišķi šajā pēdējā laikā.
1: Все, что мы должны сказать.
0: Viss, kas mums ir jāpasaka.
1: Да будет воля твоя, отец.
0: Lai notiek tava griba, tēvs.
1: А не моя.
0: Nevis mana.
1: Я понимаю, что, может быть, не каждый человек принимает то, что я говорю сейчас.
0: Es labi saprotu un apzinos, ne katrs no cilvēkiem būs spējīgs pieņemt to, ko es saku.
1: Чем больше людей,
0: jo vairāk cilvēku
1: примут решение,
0: izlems
1: прощать,
0: piedot,
1: исцелиться,
0: un tiet apdziedinātiem,
1: тем быстрее придет благословение.
0: Arvien ātrāk ienāks šī svētība.
1: Я верю, что есть определенный процент.
0: Es ticu, ir noteikti cilvēku skaits vai procents.
1: Людей в нации.
0: Tautā.
1: Которые как соль.
0: Kurš varētu salīdzināt ar sāli.
1: Могут сохранить всю нацию.
0: Kas var spēj saglabāt visu tautu.
1: Если они примут решение быть воле Бога.
0: Ja viņi izlems palikt Dieva gribā.
1: Да благословит вас Бог.
0: Lai Dievs svētī jūs.
1: Я верю.
0: Es ticu,
1: что Бог очень любит Латвию.
0: Es ticu, ka Dievs ļoti mīl Latviju.
1: И у него есть большое призвание для этой страны.
0: Un viņam ir liels aicinājums šai valstī, šai tautai.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Станислав Злобин. Šajā vakarā raidījumā «Atvērtās debesis» mums un ar mums kalpoja Stanislavs Zlobins.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.